Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Будет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: интерес.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
3: Мир.
2: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут «Аргументы и факты», решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
3: Россия.
2: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
3: Футбол.
2: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрона» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
3: Транспорт.
2: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
1: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
2: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
3: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
4: Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: О, Катан, 162-602-2
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202. Дорожное радио.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
2: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Череповец, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
4: Большая удача в «Мармеладе».
5: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
4: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
5: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
6: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках внести порядки и получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
7: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
8: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20-52-69. Клиника «Эксперт».
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце 200-203. Код города 8202.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
0: Мир.
1: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
0: Россия.
1: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
0: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с

0: Реклама. Требуются сотрудники для охраны промышленных объектов. Требования к кандидатам. Служба в вооруженных силах Российской Федерации. Годность по здоровью категории А или Б. Мы предлагаем несение службы только на территории Вологодской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заработную плату во время несения службы от 100 тысяч рублей. Обеспечение горячим питанием во время службы. Бесплатную экипировку. Страхование жизни и здоровья. Обучение и подготовку за счет работодателя. 8-921-686-72-91. 8-921-686-72-91. Лицензия номер LO-56-00-106-35-00-26-281.
1: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.

0: продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54. Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирскан-панель» за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дорожное радио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: Реклама. ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
1: Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
2: Подробности у продавцов-консультантов.
3: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121.
4: Большая удача в «Мармеладе»!
5: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
4: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
5: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
6: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок отнести и порядки получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
7: Главное событие весны в Череповце! С 1 мая цирковое шоу «На воде». 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: обнаженное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Марден по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Одним из таких героев был наводчик станкового пулемета Игорь Клинов. Уроженец деревни Большой Двор Череповецкого района ушел на фронт в 19 лет, в 1941-м. Отличился во время освобождения Польши.
2: 1 августа 1944 года в бою у польского населенного пункта Лиза Старая младший сержант Клинов с расчетом выдвинулся на фланг роты для поддержки и атаки красноармейцев. Вместе с однополчанами Клинову удалось уничтожить вражеский дзот, особенно досаждавший нашим бойцам. Бои продолжались несколько дней. 9 августа немцы, обозленные неудачами, обрушили на советских бойцов всю мощь артиллерии. Клинов, будучи раненым в руку и бок, продолжал бой, пулеметным огнем отсекая пехоту противника от танков. Младший сержант не оставил своей позиции до самого конца. Погиб под гусеницами немецкого танка, так и не сдвинувшись с места. Там, на месте боя, отважный пулеметчик и был похоронен.
1: За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм в марте 1945 года Игорь Клинов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. В Рыбинске, где герой жил и работал до войны, в его память установлен обелиск.

0: Реклама. Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
1: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
0: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
2: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-3001.
3: Вам лучшие виды Череповца, детям море веселья, всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
4: Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
5: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
6: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52 00 32.
7: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор, Любецкая 26, 611-100.
8: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
9: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
5: Мир.
4: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
5: Россия.
4: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
5: Транспорт.
4: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
0: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
2: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот, навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
3: Супер отдых для семьи.
2: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
4: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
5: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
6: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
18: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
19: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
20: Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Среди тех, кто получил награду при жизни, был уроженец села Никольское, ныне Череповецкого района, связист Петр Костромцов. В Красную армию был призван в 22 года, в 1939-м. Войну встретил, еще будучи срочником, воевал под Сталинградом, Харьковом, Полтавой и Невелем. Освобождал от оккупантов земли Западной Украины и Белоруссии.
2: Отличился Петр Костромцов в июле 1944-го, когда войска 3-го Белорусского фронта прорвали укрепление врага в районе деревни Дворище Витебской области, а вскоре окружили и ликвидировали крупную группировку фашистов. Под командованием Костромцова группа связистов под непрерывным огнем артиллерии установила связь между советскими войсками через Западную Двину. Кабель проложили по дну реки. В течение 5 дней, пока шла операция, связь работала бесперебойно. Сержант Костромцов, рискуя жизнью, несколько раз соединял порванные осколками мин и снарядов провода.
1: За образцовое выполнение боевого задания и проявленное при этом личное мужество и отвагу 22 июля 1944-го Петру Костромцову присвоили звание Героя Советского Союза. Погиб командир взвода связи в боях за Литовский город 13 августа 1944 года. В память о нем на зданиях Череповецкого государственного университета и Абакановской школы Череповецкого района установлены мемориальные доски.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история. Глоток.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ай! И как это меня так угораздило?
6: Ржавый гвоздь. Как бы столбняка не было.
7: Да какой столбняк? Ты же вакцинированный.
5: Ну, в школе там... Когда-то прививали, мне хватило. Что мне теперь, постоянно ходить вакцинироваться? Давайте без нравоучений всяких. Раньше люди как-то без вакцин справлялись и ничего.
8: Вакцины не обеспечивают пожизненный иммунитет. Своевременно проходите повторную вакцинацию.
9: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
10: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20-52-69. Клиника «Эксперт».
11: Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
12: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
13: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60 48 20. 60 48 20.
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Американская операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив.

0: правительства пояснил, что не склонен драматизировать ситуацию, поскольку американский лидер Дональд Трамп просто теряет терпение из-за постоянного затягивания Брюсселем подписания таможенного соглашения. В Ереване 4-5 мая пройдет первый саммит Армении ЕС. Встреча высших чинов будет посвящена укреплению двусторонних отношений, в частности, в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми.
1: Про здоровье.
0: МЧС напоминает порядок действий при укусе клеща. Место укуса следует обработать спиртом. Самого клеща необходимо захватить пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Вместо пинцета можно использовать нитку, которой надо обвязать головку насекомого. Далее должно обработать ранку йодом и обратиться в медучреждение.
1: Транспорт.
0: Базовая сезонная подготовка автомобиля сегодня обходится в среднем на 10-15% дороже, чем год назад. В расчет взяты осмотр, проверка тормозной системы, замена технических жидкостей и другие стандартные процедуры. Если брать полный техосмотр с комплексным ТО, рост расходов достигает 15-25%, особенно для автомобилей среднего и премиального сегментов. Об этом сообщает издание «Известия».
1: Деньги.
0: Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
1: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Аксон».

0: территория «Стройдвор».
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
3: Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203, код города 8202.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
2: Медицинские, инженерные и педагогические специальности в приоритете. По числу бюджетных мест, об этом заявил замминистр науки и высшего образования РФ Андрей Мельчук, всего выделено более 620 тысяч бюджетных мест. В рамках квоты на целевое обучение установлено более 83 тысяч мест. На здравоохранение и медицинские науки около 34 тысяч, на инженерное дело и технические науки 119,5 тысяч, на образование и педагогические науки 13,5 тысяч мест. В усадьбе Гальских сделают подсветку барского дома. Установка подсветки – подарок музею от города за победу в областном конкурсе «Туристическое сокровище Вологодчины». Награду коллективу усадьбы вручил глава Череповца Андрей Накрашаев. Он осмотрел территорию усадьбы и музейные здания. На территории 9 объектов. В усадьбе ежегодно проводят праздники, масленичные гуляния, санки-фест, фестиваль цветов. В прошлом году музей посетили почти 30 тысяч человек, рассказала заведующая усадьбы Гальских Оксана Регузова. В Череповце 26 трамваев украсят ко Дню Победы. В электротрансе ежегодно вагоны украшают триколором и копией Знамени Победы. Еще готовят праздничную акцию «Трамвай Победы». Внутри вагона будут фотографии военных лет, тематические растяжки, рассказали в пресс-службе предприятия. В этом году ансамбль «Берегини» и «Казаки» будут исполнять песни военных лет. «Трамвай Победы» пойдет 8 мая по маршруту номер 8. В полдень он выйдет из депо и сделает два круга. И о погоде в завершении выпуска. В Череповце малооблачно, плюс 15, вечером возможен небольшой дождь. А завтра, по версии интернет-прогноза, потеплеет до 19 градусов. В среду также тепло, а в четверг, по предварительным данным, станет прохладнее, плюс 10. Не исключена вероятность дождей.
1: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
3: Я выбираю спорт.
4: Я выбираю правильно питаться.
5: Я выбираю семью.
6: Я выбираю помогать.
7: Я выбираю искусство.
0: Мы выбираем жизнь, а не наркотики. А ты? Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
3: О, Катан, 162-605-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
4: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
5: Теплицу в профильцентре покупаешь. Три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
6: Подробности у продавцов-консультантов.
7: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», «Проезжая 4Б». Магазин «Стройматериалы».
8: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
9: Организатор ООО «Град-Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности продавцов-консультантов.
10: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех,

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и худо.

0: художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась 1 в 1. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
2: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2 коронки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет
8: яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Реклама. Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+. Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121.
1: Если вы устраиваетесь на работу и вам предлагают зарплату в конверте, не соглашайтесь. Выбирайте белую зарплату. Только с нее выплачиваются взносы в пенсионную систему и формируется ваша будущая пенсия. Подробнее на pfrf.ru.
2: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек?
3: Звезда Череповца, колесо обозрения на набережной, захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
2: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
3: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
3: Супер отдых для семьи.
2: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
4: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
7: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
13: Большое кино про большие машины.
14: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
15: Дожму я. На газ или на тормоз?
13: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
2: О главном.
3: Повышение пенсионного возраста в России не планируется ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Министерстве труда РФ в ответ на запрос зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Напомню, в феврале министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Как пишет Лента.ру, ранее сотрудники финансового университета при правительстве Института социально-экономических проблем народонаселения РАН предупреждали, что критическое снижение доли трудоспособного населения приведет к падению сборов в бюджет при возрастающих социальных расходах, поэтому лучше было бы увеличивать число работающих граждан старше 65 лет. Впрочем, нового повышения пенсионного возраста эксперты не предлагали. По их мнению, следует мотивировать пожилых людей налоговыми и другими льготами. Череповцы могут запретить двухстрочные вывески и надувные фигуры у магазинов. Изменения в правила благоустройства города рассмотрят депутаты Гордумы на заседании в мае. Соответствующий проект размещен на сайте мэрии. В частности, предлагается запретить настенные вывески в две строки и более и конструкции в виде надувных фигур, которые установлены для рекламы. Изменения разработаны для создания единого внешнего архитектурного облика города и перехода к лаконичному дизайну информационных конструкций, сообщили в мэрии. Если депутаты Гордумы поддержат решение, изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролировать соблюдение требований будут специалисты Управления по развитию городских территорий. За нарушение владельцев вывесок и конструкций могут привлечь к административной ответственности. Завод «Нарт» из Череповца наберет новый цех 140 сотрудников. Еще один корпус завода площадью в 4000 квадратов находится на Баршотской. Здесь будут выпускать реле, шунты и трансформаторы тока для приборов учета электроэнергии. Предприятие будет работать в режиме пятидневки, но с возможностью перехода на круглосуточный режим, рассказал исполнительный директор завода Николай Швецов. Сейчас в штате предприятия больше 1000 сотрудников. Первый цех на заводе, напомню, открыли в 2022 году.
1: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
2: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля, без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121, 676-121.
3: Красил каждый год забор, много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
4: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
5: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
6: Мы открыли новую стройточку. Вы откройте для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
7: Город Череповец.
8: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
9: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
10: Бывает, что дети порой хулиганят. Не слушают, злятся и даже тиранят. Терпение родителей лопает сразу. Ремень, подзатыльник. Ребенок наказан. Вы спросите, как же тут можно иначе? Решение есть у нелегкой задачи. Терпение, любовь, ну и наш телефон. Мы возвращаем доверие в дом.
11: Телефон доверия. 8 800 2122. Воспитывать сложно. Позвонить легко.
12: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
0: Информация ГАИ.
1: 3 человека погибли на трассе в Вологодском округе. Авария произошла на 6-м километре дороги Вологда.

0: проезжей части. До 15 мая специалисты будут укладывать асфальт на участке от Сергея Орлова до улицы Козленской, с 16 по 25 мая на участке от проспекта Победы до Герцена. Объезд места ремонта возможен по смежным улицам. Также на съезде с Октябрьского моста сегодня заработал светофор. При движении с моста из Заречья автомобилистам вновь разрешен поворот налево.
1: Железная дорога.
0: У пригородных поездов Вологда-Данилов, Вологда-Вожега и Вологда-Буй временно изменилось расписание. Причина – плановые работы на путях, сообщает пресс-служба СЖД. Расписание изменится в интервале от 5 до 40 минут. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
1: В дорогу.
0: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба. Дорожное радио вместе в пути.

0: Реклама. Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
1: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в джинс-стиль. Сильные и качественные модели на любой случай. Джинс-стиль. ТЦ «Танго». Пионерская 16А.
3: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая 26. 611-100.
4: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
5: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
6: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
7: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Юргина.
0: О главном.
2: Мошенники выманивают у ветеранов данные под видом выплат к 9 мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка». По данным организации, злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет аферистам получить доступ к деньгам или персональным данным. «Мышеловки» напомнили, что выплаты ветеранам оформляются автоматически или через МФЦ. Жители Вологодской области предложили свыше 2000 проектов по развитию региона и страны. Идеи выдвинули на форуме «Сильные идеи для нового времени». Более сотни экспертов провели оценку проектов, выделив 584 перспективные идеи. Лучшие инициативы будут представлены на федеральном уровне и смогут претендовать на господдержку. О самых перспективных идеях и результатах форума можно узнать на сайте правительства области. ЕГЭ стартует с 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Для получения аттестата нужно знать два обязательных предмета – русский язык и математику, выбрав по математике базовый или профильный уровень. Сохраняется возможность пересдать один предмет. Для этого в расписании предусмотрены дополнительные дни 8 и 9 июля. При этом учитываться будет только результат пересдачи. Приносить в аудиторию сотовые телефоны, смарт-часы, шпаргалки запрещено. Нарушение этого правила влечет удаление с экзамена без права пересдачи в этом учебном году. Допускаются продукты питания для перекуса, вода. При необходимости можно взять с собой лекарства. В каждой аудитории ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме. В этом году в Череповце ЕГЭ сдадут 1682 человека. Основной период экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля.
1: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
3: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
0: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
5: Реклама. Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Вам лучшие виды Череповца. Детям море веселья. Всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
11: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
12: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
13: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
14: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. +0.
15: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20 52 69. Клиника «Эксперт».
16: Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
17: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200 203. Код города 8202.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
6: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда

0: с Модерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
1: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 6.

0: 51-00-1.
1: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
2: По данным анонимных опросов, около 60% детей в семьях, употребляющих алкоголь, подвергаются насилию.
3: Открой!
2: Оскорбления, побои и даже изнасилования. И таких детей у нас в стране сотни тысяч. Алкоголь – основная причина насилия над детьми. В твоих силах изменить это.
4: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
5: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект – DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 миллиона рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
12: «Чижик». Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольно вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
1: Злоумышленники выманивают у детей данные для входа в их соцсети, а после пишут родителям и требуют деньги, запугивая тем, что ребенок в опасности. Об этом рассказали РИА Новости в отделении Национального центра помощи «Спасград». По данным организации, активные действия мошенников сейчас затрагивают именно детей, поскольку взрослые стали более осторожными с незнакомыми звонками и сообщениями. Заполучив под различными предлогами доступ к аккаунту ребенка, злоумышленники начинают общаться с родителями прямо с его страницы. В такой переписке они запугивают взрослых тем, что с их сыном или дочерью может случиться беда, и под этим давлением требуют перевести деньги. Ранее в центре «Спасград» предупредили, что мошенники начали убеждать детей уходить из дома и требовать у их родителей выкуп. Они находят жертв среди несовершеннолетних в онлайн-играх, предлагая им совершить покупку. 545 молодых мам Вологодчины уже получили 100 тысяч рублей на первенца. Мероподдержка доступна женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка. Женщины, которые живут в Вологодской области, даже без официальной прописки и родили первенца после 9 января этого года, также могут получить выплату. Для этого нужно зарегистрировать рождение в любом ЗАГСе региона. Подать заявление необходимо в течение года со дня рождения ребенка. Сделать это можно через портал госуслуг или в любом многофункциональном центре. Подробнее обо всех мерах поддержки семей с детьми на Вологодчине на портале правительства Вологодской области. Череповцы на выходных поймали 8 пьяных водителей. Сотрудники госавтоинспекции дежурили с 30 апреля по 3 мая. Всего зафиксировано 449 нарушений правил, в том числе 123 со стороны пешеходов. 5 водителей сели за руль в состоянии опьянения, один из них повторно. Еще трое от медосвидетельствования отказались. 11 человек не имели прав, 72 водителя привлекли за непристегнутый ремень, на 7 нарушителей составили протоколы за проезд перекрестка на красный. Такие рейды, напомню, еженедельная практика.
2: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
3: Город.
4: События.
3: Культура.
4: Политика.
3: Люди.
4: Мнение.
3: Отдых.
4: Развлечения.
3: Новости из первых рук.
4: Чирыинфо.ру.
3: Чирыинфо.ру.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
3: О, Катан, 162-605, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 101, Починя 2, ОГРС 18-350-2-86-76, не является публичной офертой, информация о организации мероприятия, правилах проведения, количество призов или выигрышей, результатов такого мероприятия, сроков миссии, порядки получения указан на сайте pizzafabrica.ru или по телефону 8-805-500-600.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
5: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки? А идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
3: Организатор ООО «Град-Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек.
7: Звезда Череповца, колесо обозрения на набережной, захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
6: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
7: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
8: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
9: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в джинс-стиль. Сильные и качественные модели на любой случай. Джинс-стиль. ТЦ «Танго». Пионерская 16А.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур.

0: программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Премьера!
1: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию «Дорога».

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Мы открыли новую стройточку. Вы откройте для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. «Стройточка», Судостроительная, 10, напротив автомойки.
10: Город Череповец.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203, код города 8202.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Да жму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
1: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
2: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской, 16А. А там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская, 16А.
3: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре. Покупайте блицы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54-54-54.
4: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил. Профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
5: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
7: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермский, Хабаровский края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
5: Россия.
4: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
5: Транспорт.
4: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
1: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
2: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
3: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
4: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
5: Город Череповец.
6: Электричество является одним из главных факторов опасности на железной дороге. Его напряжение в 100 раз больше, чем то, которое используется в бытовых приборах. При таком высоком напряжении электрический ток способен передаваться по воздуху на расстоянии до 2 метров. Поэтому получить удар током можно и не прикасаясь к проводам. Важно помнить, что даже когда поблизости нет поездов, электрическое оборудование круглосуточно находится во включенном состоянии.
7: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
8: Супер отдых для семьи.
7: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
9: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить фасад дома, а идеи для дома помогут вам в этом. Только в мае сайдинг Grand Line корабельный брус серый всего за 219 рублей. Идеи для дома. Кадуй Мира 2.
10: Организатор ПО Град Сити. Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой, у него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла, за шашлыком только в Чижик.
8: Чижик, 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
1: Череповец привезут вечный огонь из Москвы. Всероссийская акция «Огонь памяти» пройдет в Череповце, Вологде и Соколе. В каждом городе возложат цветы и оставят частицы огня памяти у мемориалов. Лампады привезут с могилы неизвестного солдата в Москве. Везде акция завершится концертной программой. Принять участие могут все желающие, заявил губернатор Георгий Филимонов. В Череповце акция пройдет 8 мая на первом кладбище. Подробнее в сообществе Вологодского спортивного союза ВКонтакте. В Череповце безработица стала ниже 0,5%. О результатах работы отделения занятости за прошлый год рассказала начальник ведомства Анна Баранова. В 2025-м в отделение обратились 4054 человека, статус безработного получили 2000. К концу года на учете оставалось 627 безработных. Рынок труда нуждается прежде всего в рабочих кадрах, говорит Анна Баранова. С начала этого года открыто почти 4800 вакансий, свыше половины рабочей профессии. Вологодская молодежь может выиграть до 1 000 000 рублей в конкурсе «Большая перемена». Подать заявку на мероприятие могут школьники, учащиеся колледжей и техникумов, образовательные организации и педагоги. «Большая перемена» – это инициатива, направленная на выявление и поддержку талантливой молодежи. Победители конкурса получат до 1 000 000 рублей на обучение или реализацию собственных проектов. Призерам начислят дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение, прокомментировал министр молодежной политики области Екатерина Антонова. Принять участие можно по одному из 12 направлений. Среди них наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, гособорона и безопасность. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
2: Я выбираю спорт.

0: Я выбираю искусство.
1: Мы выбираем жизнь, а не наркотики. А ты?
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Требуются сотрудники для охраны промышленных объектов. Требования к кандидатам. Служба в Вооруженных силах Российской Федерации. Годность по здоровью категории А или Б. Мы предлагаем несение службы только на территории Вологодской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заработную плату во время несения службы от 100 тысяч рублей. Обеспечение горячим питанием во время службы. Бесплатную экипировку. Страхование жизни и здоровья. Обучение и подготовку за счет работодателя. 8-921-686-72-91. 8-921-686-72-91. Лицензия номер LO-56-00-106-35-00-26-281.
1: Большая удача в Мармеладе!
2: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от Лимана Про, а также много других подарков.
1: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе Мармелада. Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
2: Готовьтесь к лету вместе с Мармеладом.
3: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок отнести и порядки получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
4: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
5: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
11: Погода на Дорожном радио.
12: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Расширился список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень теперь включает 363 позиции вместо прежних 271. Среди новых специальностей – врачи, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, рабочие профессии – газосварщик, токарь, электрик, токеважник и так далее. Минтруд объяснил расширение списка профессий для альтернативной службы вступлением в силу нового общероссийского классификатора. С начала года в него добавили около 1700 новых позиций, часть из которых теперь включена и в перечень для альтернативной гражданской службы.
2: Россия.
4: Правительство предлагает повысить миграционные госпошлины. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, за прием или выход из российского гражданства нужно будет заплатить почти в 12 раз больше, чем сейчас, то есть 50 тысяч рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание при утрате документа подорожает до 5 тысяч рублей. Сотрудники «АвтоВАЗа» ушли в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Также 14 и 15 мая персонал, не занятый в ремонте и наладке оборудования, будет находиться в простое с сохранением заработной платы. Главной целью двухнедельной остановки конвейера называют подготовку к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут». Старт его производства запланирован на третий квартал текущего года. Сменился главнокомандующий Воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника Генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что Воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
1: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мартен

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20 52 69. Клиника «Эксперт». Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
3: Ноль плюс. Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60 48 20. 60 48 20.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Игрыгина.
2: О главном.
1: В Череповце восстановили больше 1000 квадратных метров газонов. Работы проводит спецавтотранс. Газоны частично привели в порядок на улицах Стальваров, Парковой, на Октябрьском проспекте. При составлении перечня участков учитывали обращения горожан, говорит начальник службы обеспечения безопасности зеленых насаждений предприятия Всеволод Селезнев. Самые большие по посеву локации улицы Металлургов, Октябрьский проспект от моста до Ленинградской, по снятию грунта разделительная полоса Парковой, участок Архангельской от Краснодона до Победы. Снимать грунт нужно там, где газон разросся и поднялся выше бордюра. Сначала уменьшают высоту газона, затем подсыпают плодородный грунт, разравнивают, сажают семена. До 1 июня сотрудники спецавтотранса должны обновить газон на Парковой, засеять газоны на Октябрьском проспекте, улице Металлургов, восстановить участок на Столиваров. Еще работы проведут на Ленина, Архангельской, Домичиков и на отдельных участках с наибольшими повреждениями. Череповчанин стал первым земским тренером Вологодской области. Никита Костыгов, выпускник Череповецкого госуниверситета, первый в регионе участник федеральной программы по привлечению специалистов в сельскую местность и малые города. Единовременная выплата участникам программы – 1 000 000 рублей. Никите 27 лет, больше 6 лет он тренирует детей, теперь будет преподавать УШУ в спортшколе в Шексне. Еще земские тренеры поедут работать в Вологодский, Бабаевский и Харовский округа. В горбольницу Череповца купят оборудование для помощи диабетикам. Заключены контракты на его поставку до 1 сентября. Больница получит оптический когерентный томограф, офтальмологический периметр, патологическое кресло, портативный дуплеровский аппарат, набор пробных линз, прибор для ультразвуковой денситометрии. Оборудование закупают по федеральному проекту «Продолжительная активная жизнь» по направлению «Борьба с сахарным диабетом», сообщает областной Минздрав. Сообщается также, что в Вологодской области зарегистрировано 48 000 пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Новости на Дорожном радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

до сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черные.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54. Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Андрюх, ты чё, старость? Ты же среди нас атлетом был.
6: Доктор говорит, что это еда. Мол, перебарщиваю с жирным и мучным. Но я лучше умру, чем откажусь от этого всего.
5: Ты знаешь, в каждой шутке есть доля шутки.
7: Избыточное потребление жирного, сладкого, соленого разрушает ваше здоровье.
8: Большая удача в «Мармеладе»!
9: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
8: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
9: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
8: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте ch.tr-marmelad.ru.
10: Новый RAV4. Уже в «Мартен». Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в «Мартен». Окружное шоссе 33.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Погода на дорожном радио.
13: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
2: Водный транспорт.
4: Транспортная полиция проводит проверку по факту посадки судна на мель. Накануне в 7 утра на 596-м километре Волго-Балтийского пути у поселка Шексна сел на мель пассажирский катер «Фортуна». Для сокращения пути судно подошло слишком близко к берегу. Обошлось без пострадавших, повреждений судна не было, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Пассажиры катера были эвакуированы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
2: Факторы безопасности.
4: Специалисты приступили в Вологде к обновлению дорожной разметки. С 1 мая разметку обновляют на пешеходных переходах. Работы выполнены в центральной части города, на проспекте Победы, торговой площади, на улице Маяковского. В планах на ближайшие дни обновление разметки на Воровского, Благовещенской, Батюшково, сообщил глава города Сергей Жестянников. На сегодня заключено 2 муниципальных контракта по нанесению продольной и поперечной разметки. Работы будут выполнены на 128 улицах города. Все работы должны быть сделаны до конца июня.
2: Для тех, кто за рулем.
4: 11 мая в Вологде из-за проведения патриотического забега в районе Парка Победы ограничивают движение транспорта. Забег «Вологда за Победу» приурочен к 9 мая. Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 спортсменов. С 8 вечера 10 мая до 12 дня 11 будет действовать запрет на стоянку машин. Частично на улицах Сергея Применина, Лавинецкого, в Асановском проезде, на улице Поэта Романова. На этих же участках будет запрещено движение транспорта с 8 утра до 12 дня. Кроме того, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.
2: В дорогу.
4: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. +0.
1: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Череповец, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
2: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкие поклоны и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске на Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Жену так устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик!
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
1: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
2: Большая удача в «Мармеладе».
3: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
2: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
3: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
4: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок, месте и порядке получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр». 54 54 54.
6: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхрон плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
7: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек.
8: Звезда Череповца, колесо обозрения на набережной, захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
7: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
8: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
9: Я не Джеймс Бонд, я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в «Джинс-стиль». Сильные и качественные модели на любой случай. «Джинс-стиль», ТЦ «Танго», «Пионерская 16А».
10: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
11: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Погода на дорожном радио.
12: Завтра в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Атмут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю, до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
1: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая 26. 611-100.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
3: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
4: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
5: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
6: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
7: Супер отдых для семьи.
6: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
8: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
9: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна» Тимохина 7.
10: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
12: Дорожное радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Реклама.
1: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
2: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
3: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
4: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
5: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. Руки вверх бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
6: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил. Профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
7: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой. Спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
8: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
9: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
10: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
11: О, Катан, 162-26-2 ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││����││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
0: 200-203, код города 8202.
11: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Реклама. Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
1: Стройточка. Рыбинская 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
2: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна» Тимохина 7.
3: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
4: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
5: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52 00 32.
6: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
7: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
8: Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
9: О, Катан, 162-652, город Череповец, проспект Победы, дом 101, точнее 2, Кобрец, 18-252, пицца 86-76, не является публичной информацией о предметах мероприятия, правилах проведения, количестве призов или выигрышей результатов такого мероприятия, сроках вместе и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8-805-500-600.
10: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студентов из МАТа Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнигс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
1: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
2: Город Череповец.
3: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
4: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
5: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
6: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
7: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
8: Супер отдых для семьи.
7: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Схожие лимиты действуют в соседней Латвии. В Польше норма ввоза топлива составляет 600 литров, а в Финляндии 400. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские и Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый 8-вагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027 намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
1: Супер отдых для семьи.
0: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
2: Череповец, встречай! Выставка живых пауков, гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ Северо-Западный, 3 этаж, Хамелеон, Агама, Эублефар, пауки-гиганты, скорпионы, скалопендры и многие другие. 0+.
3: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
5: Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Реклама. На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
1: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
2: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Эта история – наша семья.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольны вам деревни.

0: действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
2: Нам проводник нужен.
1: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: он как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

корабли постоят.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в

весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.